0: Bang, bang, I used to shoot you down.
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Все нас видит, как луна, светла ради стебеда. Светоча и все бежит никуды. Все нас видит, как песок, залиши на нем укроп. Смы все, вот